и остужение грешнича, яко уклонишь на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми, сердце мое смятейся во мне, и боязнь смерти нападе на мя, страх и трепет приеди на мя, и покрымя тьма, и рех, кто даст мне крылья, как голубини, и полещу, и почию, все удалихся, бегая, и водворихся в пустыне, чаях Бога спасающего мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко видя беззаконие и пререкание во граде. Днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие и труд посреди его и неправда, и не оскудят стог него лихву и лесть, яко аще бы враг поносил мне, претерпел бы хубо, и аще бы, ненавидя мя, на мя велеречивал, укрыл бы вся от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался, если со мною брашен, в дому Божий ходихом единомышлением. Да придет же смерть на ня, и да сниду два отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудни повем, и возвещу, и услышит глас мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит ясы прежде век. Несть бо им изменений, яко не убояшися Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернишь завет Его, разделишься от гнева лица Его и приближишься сердца их, умякнуша словеса их паче елея и та суть стрелы. Возверзи на Господа печаль твою, и той тебя припитает. Не даст век молвы праведнику, ты же, Боже, низведевший их во студенец истления. Мужи и крови исти не приполовят дней своих, аз же, Господи, уповаю на тебя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

я же вольная и невольная, я же в ночи и во дни, и во уме и мысли, яко благо убы человеколюбец Бог, очисти я росою милости Твоей, я преблаги Господи, и спаси нас имени ради Твоего святого, ими живись и судьбами. Ты бо еси свет и истина и живот, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Помилуй мя, Боже, яко попрамя человек, весь день борясь тужими. Попраша мя вразимый весь день, яко мнозий борющий имя с высоты. В день не убоюся, азу уповаю на тя. О Бозе похвалю словеса моя, на Богу уповах не убоюся, что сотворит мне плоть. Весь день словес моих гнушахуся, на мя вся помышления их на зло. Вселятся искрою, ти и пяту мою сохранят, як уже потерпеша душу мою. Не часом же отринеши я, гневом люди не зведеши. Боже, живот мой возвести к Тебе, положил иси и слезы моя пред Тобою, яко и во обетовании Твоем. Да возвратятся врази мою спять, вон же аще день призову Тя. Все познах, яко Бог мой, еси Ты. О Бозе похвалю глагол, а Господи похвалю слово. На Бога уповах не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитву я же воздам хвалы Твоей я. Яко избавил иси и душу мою от смерти, очи мои от слез и нозе мои от поползновения. Благого жду пред Господи во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на Тя упова душа моя, и на сень крилу Твоею надеюся, донде же прийдет беззаконие. Воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне, посла с небесей спаси имя, дадев поношение попирающее имя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скимнов, поспах смущен. Сынови человечести, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч остр. Вознесися на небеса Божие и по всей земле слава Твоя. Сеть уготоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму и в подошовню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтирю и гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес милость Твоя и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Аще воистину убо правду глаголите, правое судите, сынове человечести, ибо в сердце беззаконие делаете на земле, неправду руки ваши сплетают. Очуждишася грешницы отложись, заблудиша от чрева глаголаша лжу. Ярость их по подобию змеину, яко аспида глухо и затыкающего уши свои, и же не услышит гласа обывающих, обываем обывается от премудра. Бог сокрушит зубы их во устех их, членовные львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой, донде жизни могут. Яко воск растаев отымутся, паде огнь на них и не видишь солнца. Прежде еже разумейте терния вашего рамна, яко живы, яко во гневе позрет я. Возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника, и речет человек, аще убо есть плод праведнику, убо есть Бог, судя им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

И Ты, Господи Божий сил, Божий Израилев, во мне посетите вся языки, да не ущедришь и вся делающие беззаконие, возвратятся на вечер и взалчат я купец, и обыдут град. Сети отвечают усты своими, и меч во устнах их, яко кто слыша. И Ты, Господи, посмеешься им, уничижившися языки, державу мою к Тебе сохраню, яко Ты, Боже, заступник мой си. Бог мой, милость Его предварит мя, Бог мой явит мне на вразех моих. Не убий их, да никогда забудут закон Твой, расточи я силою Твоею и низведи я, защитничи мой Господи. Грех уст их, слово у стен их, я те да будут в гордыне своей, и от клятвы и лжи возвестятся в кончине. Во гневе кончины и не будут, и увидят, яко Бог владычествует Иаковом и концы земли. Возвратятся на вечер, и взалчат яко пес, и обыдут град. Те разыдутся ясти, аще лежей не насытятся, и поропщут. Аже воспою силу Твою, и возрадуюся за утро о милости Твоей. Яко былоси заступник мой, и прибежище мое в день скорби моей я. Помощник мой, еси Тебе пою, яко Бог заступник мой, еси, Боже мой, милость моя. Боже, отринулный еси, не зложилыси нас, разгневался еси и ущедрилыси нас, стряслыси землю и смутилыси ее, исцели сокрушение ея, яко подвижися. Показалыси людям Твоим жестокая, напоилыси нас вином умиления, далыси боящимся Тебе знамение, еже убежать от лица лука. Якуда избавятся возлюбленные Твои, спаси десницу Твоей и услыши мя. Бог возглагола во святим Своем, возрадуюся и разделюся к Ему, и юдоль жилищ размерю. Мой есть Галаад, и мой есть Манасий, и Ефрем крепость главы моей я, Иуда царь мой, Моав кануб упования моего. На Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришася. Кто введет мя в ограды граждения, или кто наставит мя до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отринувай нас, и не изыдиши, Боже, в силах наших? Дай нам помощь от скорби и сует на спасение человеческое. О Боже, сотворим силу и Той уничижить стужающие нам. Услыши, Боже, моление мое, вонми молитве моей, от конец земли к Тебе возвах, внегда уны сердце мое. На камень вознесл меси, наставил меси, яко был иси упование мое, столб крепости от лица вражия. Вселюся в селении Твоим вовеки, покрыюся в крови крыл Твоих. Яко Ты, Боже, услышал еси молитвы моя, дал еси достояние боящимся имени Твоего. Дни на дни царевы приложиши, лето и годы, дни рода и рода. Прибудет в век пред Богом милость и истину Его, кто взыщет. Так и воспою имени Твоему вовеки, воздать ими молитвы моя день от дня. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Господи Боже мой, яко благи человека любец, многие милости сотворилось со мною, я же не чаях видите. И что воздам Твоей благости, Господи мой Господи, благодарю Твое многопетое имя, благодарю Твое неисповедимое на мне благоутробие, благодарю беспрекладное Твое долготерпение. И отныне заступи, помози мне и покрой меня, Владыка, от всех, еже не к тому согрешате пред Тобою. Ты бы весь естества моего утоба поползновения, Ты весь и безумие мое, Ты весь и мною содеянное, еже

Изми мя от враг моих, Боже, и от восстающих на мя избави мя. Избави мя от делающих беззаконие, и от муж кровей спаси мя. Яко се уловишь душу мою на подошен мя крепцы, ниже беззаконие мое, ниже грех мой, Господи. Без беззакония текох и исправих, восстание сретение мое и виждь.

Аминь. Не Богу ли повинеться душа моя, от того бо спасение мое? Ибо Той Бог мой и Спас мой, заступник мой, не подвижуся наипаче. Доколе належите на человека, убивайте все вы, яко стене преклонения и оплоту возреновен. Обаче цену мою совещаше отринути, текоша в жажде, усты своими благословляху и сердцем своим кляняху. Обаче Богови повинися душе моя, яко от того терпение мое. Ибо Той Бог мой и Спас мой, заступник мой, не преселюся. О Боже, спасение мое и слава моя, Бог, помощь моя и упование мое на Бога. Уповайте на Него весь сон людей, излияйте пред Ним сердца ваши. Яко Бог помощник наш, обаче суетни сынови человечести, лживи сынови человечести, в мире лихеже неправдывати, ти от суеты вкупе, не уповайте

и на восхищение не желайте, богатство аще течет, не прилагайте сердце. Единую глагола Бог, двое сия слышат, за ней держава Божия, и Твоя, Господи, милость, яко Ты воздайся кому-жду по делам Его. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя, коль множествую Тебе плоть моя, в земле пустие, непроходнее, безводнее. Так, во святе мне вихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче животу, сне мои похвалите Тя. Так, о, благословлю Тя в животе моем, о имени Твоем воздержу руцы мои. Яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устнама радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренней поучахся в Тя. Яко был иси помощник мой, в крови крылу Твоей возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ти же в сую искаша душу мою, внидут в преисподняя земли. Предадятся в руки оружия, части лисовам будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк, клянися им. Яко заградишися уста глаголющих неправедная. Услыши, Боже, глаз мой, негда молитимися к Тебе, от страха вражия изми душу мою. Покрый мя от сонно лукавнующих, от множества делающих неправду. Иже изостриша, яко меч языки своя, напрягоша лук свой вещь горьку, состреляйте в тайнах непорочно, внезапно состреляют его и не убоятся. Утвердиша себе слово лукавое, поведаша скрыть и сеть реша, кто узрит их, испыташа беззаконие, исчезоша испытающие испытания. Приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог. Стрелы младенец сбыша язвы их, и изнемогоша на ней языцы их, смутишася все видящие их, и убояся всяк человек, и возвестиша дела Божие и творение Его разумеша, возвеселится праведника Господи и уповают на Него, и похвалятся все правие сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

Господи, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, внуши молитву и вами глазу моления моего, сотвори со мною знамение его блага, настави меня на путь Твой, еже ходите во истине Твоей. Возвесели сердце мое, еже боятися имени Твоего святаго, занежевели и сии творяй чудеса. Ты си Бог един, и несть подобен Тебе обо всех, Господи, сильный в милости и благий в крепости, во еже помогать и утешать и спасать и все уповающие на имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков. Аминь. Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к Тебе всяка плоть приидет. Словеса беззаконник примогоша нас, и нечестие наше Ты очистиши. Блажен Егоже избрал Иси и приял все лица во дворях Твоих. Исполнился во благих дому Твоего, свят храм Твой, дивен в правде. Услышанный Боже Спасителю наш упование всех концей земли, сущих в море далече. Готовляя и горы крепостью Своею, припоясан силою, смущая и глубину морскую, шуму волн Его, кто постоит, смятутся языцы и убоятся живущие в концах от знамени Твоих. Исходы утра и вечера украсиши, посетилась и землю, и упоилась ию, умножилась и обогатить ию. Река Божия, наполнися вод, уготовилась и пищу им, яко тако есть уготование. Бразды я упой, умножи житое я, в каплях и я возвеселиться воссияющий. Благословиши венец лета благости Твоей я, и поля Твоя исполнится тука. Разбатеют красные пустыни, и радостью холми припояшутся. Одешася овни овчие, и удолье умножит пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, вы вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его. Рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей я служу Тебе в рази Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Приидите и видите дела Божии, коль страшен в совете паче сынов человеческих. Обращая море в сушу, в реце пройдут ногами. Там мы возвеселимся о Нем, владычествующим силою Своей веком. Очи Его на языке презираете, преогорчевающие, да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глаз хвалы Его, положшего душу мою в живот и не давшего в смятение ног моих. Яко искусил неси, Боже, разжигал неси, як уже разжизается серебро. Ввел неси, в сеть положилась и скорби на хребте нашем, возвелись и человеки на главы наши, пройдох он сквозь огонь и воду, и извелась и на их покой. Вниду в дом Твой со всесожжением, воздам Тебе молитвы моя, я же изрекости устне мои и глаголаша уста моя в скорби моей. Всесожжение тучно вознесу Тебе с кадилом, и овны вознесу Тебе волы с козлы. Приидите, услышите и повем вам, все боящиеся Бога, велико сотвори души моей, к Нему усты моими воззвах и вознесох под языком моим. Неправду аще узрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыша мя Бог, внят глазу моления моего. Благословен Бог, иже не отстави молитву мою и милость свою от меня. Боже ущедренный, благословенный, просвети лице Твое наны и помилуйны. Познати на земле путь Твой во всех языцах спасение Твое. Да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди все. Да возвеселятся и да возрадуются языцы, яко судишь и людям правотою, и языки на земле наставишь. Да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди все. Земля даде плод свой, благословенный Боже, Боже наш, благословенный Боже, и да убоятся Его все концы земли.

да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вот и погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады. Господь, имя Ему, и радуйтесь пред Ним. Да сметутся от лица Его отца сирых и судей вдовиц, Бог вместе святим Своим. Бог вселяет киданомысленные в дом, изводя окованные мужеством, так уж где преогорчевающие, живущие во гробе. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне. Земля потрясеся, ибо небеса кануша от лица Бога Синайна, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучите, Боже, достоянию Твоему, и изнеможе Ты же совершил и сие. Животные Твоя живут на ней, уготовилась и благостью Твоею нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою. Царь сила возлюбленного красотою дома разделите корысти. Аще поспите посреди предел, криле голубине посребрени, и между рами я в блещании злата. Внегда разнствует небесный цари на ней, оснежаться в Силмоне. Гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная. Вскую не пщуете горы усыренные. Гора юже благоволи Бог, жить и в ней, ибо Господь вселится до конца. Колесница Божия тмами тем, тысяча гобзующих, Господь в них, сина Его святем. Восшелась и на высоту пленилась и плен, приялась и даяние в человецах, ибо не покоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне. Поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня, Господня исходящая смертная. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, верх власть приходящих при грешениях своих. Рече Господь, от Васана обращу, обращу во глубинах морских. Я куда мочится нога Твоя в крови, язык пес Твоих отвраг от него. Видено бывше шествие Твое, Боже, шествие Бога моего Царя и живо святем. Предвориша князи близ поющих посреди дев тимпанниц. В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых. Там о Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудови владыки их, князи Заволонни, князи Нефалимли. Заповесть Боже силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделались и в нас. От храма Твоего во Иерусалим Тебе принесут цари и дары. Запрети зверем тростным сон юнец в юницах людских. Еже затворите искушенные сребром, расточи языки, хотящие браним. Приидут молитвенницы от Египта, Эфиопия предварит руку свою к Богу. Царство земное, пойте Богу, воспойте Господи, и вошедшему на небо небесе на востоке. Все даст гласу своему глаз силы, дадите славу Богови, на Израиле велелепота Его и сила Его на облацах. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, то и даст силу и державу людям своим.

Спаси меня, Боже, яко внедоша воды до души моя, угли Бог в темении глубины и несть постояния, придох во глубины морские, и буря потопи меня. Утрудихся зовы, измолча гортань мой, исчезости очи мои, от ежи уповать именно Бога моего. Умножившися паче влас главы мои, я ненавидящие мя туни, укрепившися врази мои, изгоняющие мя неправедно, я же не восхищах тогда воздаях. Боже, Ты увидел и безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишася. Да не постыдятся о мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, нежето посрамятся о мне ищущие Тебе, Боже Израиля. Яко Тебе ради претерпех поношение, покры срамота лице мое, чужд бы их братья мои и странен сыновом матери моей я. Яко ревность дому Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти на подошу на мя, и покры их постом душу мою, и бы их в поношение мне. И положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу. О мне глумляхуся, сидящий во вратех, и о мне пояху, пьющие вино. Аз же молитвою моею к Тебе, Боже, время благоволения. Боже, во множестве милости Твоей я услышу мя, воистине спасение Твоего. Спаси мя от брения, да не углебну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод. Да не потопит меня буря водна, и не же да пожрет меня глубина, не же сведет о мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих призрена мя. Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя. Вонми души моей и избави ее, враг моих ради избави мя. Ты, бо весь и поношение мое, и студ мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя. Поношение чаяши душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и необретох, и даша в снедь мою желчь, и в жажду мою напоиша мя отста. Да будет трапеза их пред ними в сеть, и в воздаяние, и в соблазн. Да помрачатся очи их, еже не видеть их, ребет их вынослицы. Пролей на них гнев Твой, и ярость гнева Твоего да постигнет их. Да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живы. За ней, Боже, Ты поразил, еси, ти погнаша, и болезни язв моих приложиша. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внидут в правду Твою, да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся. Нищ и боля есть, а спасение Твое, Боже, да примет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении. И угодно будет Богу паче тельца юна, роги износящей пазногти. Да узрят нищие и возвеселятся, в защите Бога и жива будет душа ваша. Яко услышал Боги Господь, и окованные своя не уничижи. Да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем. Яко Бог спасет Сиона, и созиждутся гради иудейские, и вселятся таму, и наследят их, и семя рабов Твоих удержит их, и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи мне подчися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящие ми злая. Да возвратятся обестыдящиеся, глаголющими благо же, да возрадуются и возвеселятся Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есмь, и убог, Боже, помози мне, помощник мой и избавитель мой, если Ты, Господи, не закоснись.

Владыка Господи Боже наш, иже един окаянный моя душа недуг, и сия исцеление веды, исцели ее, як уже веси, ради множества милости Твоей я и щедрот Твоих. Понеже отдел моих несть пластыря приложите ей, неже еле, а не обязание. Но Ты, пришедший неправедное призвать, но грешное в покаяние, помилуй, щедри, прости ее, раздели рукописание многих моих истудных деяний и настави меня на правый путь Твой. Доходя его истине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сиса предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся век, правдою Твоей избави мя и изми мя, преклони ко мне ухо Твое и спаси мя. Будем и в Бога защитителя, и вместо крепко спасти имя, яко утверждение мое и прибежище мое еси Ты. Боже мой, избави меня из руки грешного, из руки законопреступного и обидящего. Яко Ты си терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моей я. В Тебе утвердихся от утробы, от чрева матери моей я, Ты си мой покровитель, о Тебе пение мое воину. Яко чудом бы их многим, и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста мое хваление, яко да воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Не отвержи меня во время старости, нигда скудевать и крепости моей не остави меня. Яко реша вразимые мне, истригущие душу мою, совещаша в купе глаголющие. Бога ставил есть его, пожените и имите его, яко несть избавляя. Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, в помощь мою во мне, да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да облекутся в студы срам ищущие злая мне. Аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста моя возвестят правду Твою весь день спасения Твое, яко не познах книжная. В ниду в силе Господней.

и даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою роду всему грядущему, силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышних. Я же сотворил меси величия, Боже, кто подобен Тебе? Елики явил меси, и скорби многие злы, и обращся оживотворил меси, и от бездн земли возвел меси. Умножилось и на мне величествие Твое, и обращся утешил меси, и от бездн земли паки возвел меси. Ибо аз испоемся Тебе в людях, Господи, в сосудях псаломских, истину Твою, Боже, воспою Тебе в гуслях, святые Израиля. Возрадуйтесь во сне моей, егда воспою Тебе, душа моя юже, еси избавил. Еще же язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамятся ищущие злая мне. Боже, суд Твой цареви дашь, и правду Твою сыну цареву. Судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде. Да воспримут горы мир людям и холмы правду. Судит нищим людским и спасет сыны убогих и смирит клеветника. И прибудет с солнцем и прежде луны рода роду. Снидет яко дождь на руну, яко капля, каплющая на землю. Воссияет во днях его правда и множество мира, донде же отымется луна. И обладает от моря и до моря, и от рек до конец вселенная. Пред ним припадут эфиопляне, и в разигу перст полижут. Цари фарсисти и острови дары принесут. Цари аравсти и сова дары приведут. И поклонятся ему все цари земсти, и все языцы поработают ему. Яко избави нища от сильна и убога, ему же небе помощника. Пощадит нища и убога, и душу убогих спасет. От лихвы и от неправды избавит души их, и честно имя его пред ними. И жив будет, и дастся ему от злата аравийска, и помолятся о нем выну. Весь день благословят его, будет утверждение на земле на версиях гор, превознесется паче Ливана плод его, и процветут от града, яко трава земная. Будет имя его благословенного веки, прежде солнца пребывает имя его, и благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат его. Благословен Господь Бог Израиль, утворяя чудеса един, и благословенно имя славы его во век и в век века, и исполнится славы.

Будь благ Бог Израилю в правом сердце, мои же в мале не подвижайся ноги, в мале не пролияшися стопы моя, яко возревновах на беззаконные мир грешников зря, яко несть посклонение в смерти их и утверждение в ране их, в трудех человеческих не суть, из человека не примут ран. Сего ради удержая гордыни их до конца, одевшися неправдою и нечестием своим, изыдет, яко истока неправды их, приидоша в любовь сердца, помыслиша и глаголаша в лукавстве неправду и высоту глаголаша, положиша на небеси уста своя язык их преди по земли. Сего ради обратятся люди и мои сему, и дни исполнения обрящутся в них. И реша, как увиди Бог, яще есть разум вышним, все сии грешницы, гобзующие век, удержаша богатство, и рех, еда в свое правдих сердце мое, и умых неповинных руцы мои, и бых язвен весь день, и обличение мое на утренних. Аще глаголах повем таку, все роду сынов твоих ему же обещахся, и не пчевах разумейте, сие труд есть предо мною, донде же в ниду восветила Божие, и разумею в последнее их. Обаче зальщение их положилось им злая, не зложилось и я в нигда разгордешася, как обыша в запустение, внезапу исчезоша, погибоша за беззаконие свое. Яко соние восстающего Господи во граде Твоем образ их уничижиши, яко разжися сердце мое, утробы моя изменишася, и аз уничижен и неразумех, скотен бых у Тебе, и аз выну с Тобою удержалась и руку десную мою, и советом Твоим наставил меси, и со славы приял меси, чтобы ми есть на небеси, и от Тебе, что восхотех на земли. Исчезе сердце мое и плоть моя, Боже, сердце моего и часть моя, Боже, увек. Яко все удаляющие себе от Тебе погибнут, потребилось и всякого любодеющего от Тебе. Мне же прилепляйтесь, Богови благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите ими вся хвалы Твоя во вратех через Сионе. Вскоре, Боже, отринулись и до конца, разгневася ярость Твоя на овцы, пажити Твои я, помяни сон Твой, его же стяжалась и из перва, избавилась и же злом достояния Твоего, гора Сион сия, в ней же вселился Иси, воздвигни руцы Твои на гордыне и в конец, и лика лукавного врагу святем Твоим, и восхвалишися ненавидящие Тя посреди праздника Твоего, положиша знамение Твоя, знамение и не познаша, яко во исходе превыше, яко в дубраве древене, секирами рассекоши двери его вкупе, сечивом и аскордом разрушиша и, возжгоша огнем светило Твое, на земле оскверниша жилище имени Твоего, реша в сердце своем южики вкупе, приидите и отставимся праздники Божии от земли. Знамения их не видихом, несть к тому пророка, и нас не познает к тому. Доколе Боже поносит враг, раздражит противный имя Твое до конца. Вскую отвращаешь руку Твою и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Бог же Царь наш прежде века содела спасение посреди земли. Ты утвердилась и силою Твоею море, Ты стерлась и главы змеев в воде. Ты сокрушилась и главу змееву, далась и того брашно людям эфиопским. Ты расторглась и источники и потоки, Ты иссушилась и реки Фамские. Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершилась и зарю и солнце, Ты сотворилась и вся пределы земли, жатву и весну Ты создал и сия. Помяни сия, враг поноси Господи, и люди безумни раздражиша имя Твое. Не предашь зверям душу, исповедующуюся Тебе, душу Богих Твоих не забуди до конца. Призри на завет Твой, яко исполнишася помрачение земли домов беззаконий. Да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалит имя Твое. Восстань, Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое еже безумного весь день. Не забуди гласа молитвенник Твоих, гордыни ненавидящих Тя взыди выну.

вашего и не глаголите на Бога неправду, яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть, Его смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господне вина нерастворенная, исполни растворения и уклони от сия сию, обаче дрожди Его не истощися, испьют все грешные земли, аз же возрадуюся вовек, воспою Богу Яковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог.

Сионе. Там осокруши крепости луков, оружие и мечи брань. Просвещаешь ты дивно от гор вечных, смятошася все неразумней сердцем, уснуша сном своим и ничтожа обретоша всему же и богатство в руках своих. От запрещения твоего Божия Яковль воздремаша все отшли на кони. Ты страшен, неси, кто противостанет тебе, а то ли гнев твой. С небесе слышен сотворилось и суд, земля убоясь ее, молчав, негда восстать и на суд Богу спасти вся кроткие земли. Яко помышление человеческое исповестся тебе, и останок помышления празднует ти. Помолитесь и воздадите Господеве Богу нашему, все и же окрест Его принесут дары страшному и отъемлющему духи князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возва, гласом моим к Богу и внят ми. В день скорби моей я Бога взысках рукава моим, а ночью пред Ним и не прельщен бых. Отвержися, утешитеся, душа моя, помянух Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавши дух мой. Предвористе стражбы очи мои, смятокся и не глаголах, помыслих дни первые и лето вечное помянух и поучахся. Ночью сердцем моим глумлякся и тужаше дух мой, и да вовеки отринет Господь и не приложит благоволить и паки, или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род, и да забудет ущедрить и Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя. И рех, ныне начах, сия измена десницей Вышнего, помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих и в начинаниях Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой, кто Бог вели, яко Бог наш, Ты си Бог творя чудеса, сказал иси в людях силу Твою, избавил иси мышцою Твоей и люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы. Видишь отя воды, Боже, видишь отя воды, и убояшася, смятошася бездны. Множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят. Глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетна бы земля. В море путие Твои и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются, наставил иси, яко овцы люди Твоя.

Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, едине по естеству безгрешен, и нас ради кроме греха был человек, услышав час сей болезненное мое сие моление, яко нищий убог есмь отдел благих, и сердце мое смятеся внутрь меня. Ты бы весь и вышний Царю Господи небесей земли, яко всю мою юность во гресех я ждих, и вслед похоти и плоти моей я ходил, весь смех демоном был, весь дьяволу последовах, вынув темень и сластей валяяся. Омрачився бы помышлением от младенства даже и до ныне, никогда же восхотек сотворить волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демонов бых, никак уже в уме помышляя, яко нестерпимый гнев еже на грешники прещения Твоего и лежащую гиену огненную. Яко же отсюда в отчаянии впады, и никак уже в чувстве обращения был, пуст инак еже от Твоей я дружбы бых. Кей бы вид греха не соделах, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное не с преимуществом и тщанием совершив. Ум воспоминаниями плотскими оскверних, тело смешениями окалях, дух со сложением оскверних, всяк уд окаянный моей я плоти служить и работать и грехом возлюбил. И кто прочее не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного, аз бы един владыка ярость твою прогневах, аз един гнев твой на мя разжигох, аз един лукавый пред тобою сотворих, превозшед и препобедив, вся от века грешники несравненно погрешивы и непрощенно. Но понеже многомилостивый, благоутробный, если человеколюбче, и ожидаешь от человеческого обращения, все и аз ввергаю себе предстрашное и нестерпимое Твое судище, и як уже причистым Твоим ногам касаясь, из глубины души взываю Ти. Очисти, Господи, прости благоприменителю, помилуй немощь мою, преклонися недоумению моему, вонми молению моему и слез моих не примолчи. Прими мякающегося и заблудшего обрати, обращающегося обними и молящегося прости. Небо положилось и покаяние праведным, не положилось и прощение несогрешающим, но положилось и покаяние мне грешному, в них же в негодование Твое содеях. Наг и обнажен пред Тобою предстаю сердцеведче Господи, исповедай мои грехи. Небо могу возреть и видеть высоту небесную от тяжести грехов моих с лица им. Просвети убо очи сердце моего и дашь мне умиление к покаянию и сокрушение сердца ко исправлению. Да со благою надеждою и истинным уверением к тамошнему миру пойду, хваля и благословя выну все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо вашего глаголы уст моих. Отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание из перва. Елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаша нам. Не утаишися от чады их в роды, возвещающих хвалы Господни и силы Его, и чудеса Его я же сотвори, и воздвижи сведение Его Иакове, и закон положи во Израиле. Елико заповеда отцам нашим сказать и я сыновом своим, яко да познает род ин, сынове родящиеся, и восстанут, и поверят я сыновом своим. Да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божьих, и заповеди Его взыщут. Да не будут, як уже отцы их, род строптив и преогорчивая, род и же не исправи сердце своего, и не увери с Богом духа своего. Сынови Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратившиеся в день брани, не сохранишь завета Божия, и в законе Его не восхотишь ходить, и забывши благодеяние Его и чудеса Его, я же показа им. Пред отцы их я же сотвори чудеса в земле Египетской на поле Таниосе. Разверзи море и проведи их, представи воды, яко мех, и настави я облаком во дни и всю ночь просвещением огня. Разверзи камень в пустыне, и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камени, и низведи, яко реки воды.
и приложиша еще согрешать ему, приогорчиша Вышнего безводни, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Бог уготовить и трапезу в пустыне, пониже порази камени, потекоша воды, и потоцы наводнишася, едай хлеб может дать, или уготовить и трапезу людям своим, сего ради слыша Господь, и презре, и огню сгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко не вера ваша Бога, винеже уповаша на спасение Его, и заповеда облаком свыше, и двери небесе отверзи, и одожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им, хлеб ангельский еде человек, брашно послай им до сытости, воздвижи юг с небесей, наведи силою своею лива, и одожди на ня, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подошва посреди стана их окрест жилищ их, и ядоша, и насытишася зело, и желание их принеси им, не лишишися от желания своего, еще брашну сущего у стех их, и гнев Божий взыди на ня, и убий множишья их, и избранным Израилевым запят, во всех сих согрешиша еще, и не вероваша чудесем его, и исчезоша в суете дни их, и лето их с отчанием, егда убиваша я, тогда взыскаху его, и обращахуся, и утренневаху к Богу, и помянуша, яко Бог помощник им есть, и Бог вышний избавителем есть, и возлюбиша его усты своими, и языком своим солгаша ему, сердце же их небе право с ним, ниже уверишася в завете его, той же есть щедр и очистит грехи их, и не растлит, и умножит отвратите ярость свою, и не разжет сего гнева своего, и помяну, яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль краты приогорчиша его в пустыне, прогневаша его в земле безводней, и обратишася, и искусиша Бога, и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки его в день вон же, избави я из руки оскорбляющего, яко же положи во Египте знамение своя и чудеса своя на поле Таниосе, и приложи в кровь реки их и источники их, ягода не пьют, послана ня песия мухи, и поедоша я, и жабы, и растлия, и додержи плоды их, и труды их пругу, уби градом винограды их, и черничай их сланою, и предаде граду скоты их, и имение их огню. Послана не гнев ярости своя, ярости гнев и скорбь, послание агилы лютыми. Пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи. И порази всякое первородное в земле египетский, начаток всякого труда.